Алягров. Мзглиб жво. Их яндрю. Чтлешк. Хн. Ця. Сп. Скиполза. Афтап длкни. Тяпра. Какайзчди. Евреец. Чернильница.